Радио «Эммануил». В Києві восьма ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку.